А тийнг а шихва брэ тэ тэ ма пи ма га а ти сэ та чэ ша га тма хэ а юдо ха ма хэ бэ дон га кау ди сэм ба тэ во а ла чо ва а и цэ а кэ цэ ма га и цэ цэ са лэ ни а гва во зэ гу шэ ба на ма ру гва гва во а ли а ши я хэ и са ма га э ти ши гу ба нян га ла цэ ду фу ма гу ма хэ ти я а па кан а ти ба тэ บักทองไงบักทอง30บาทว่าอย่างนี้มาเฮอทีลีชาหน้าไปใช่ไง20มาไงบักทองว่าอย่างนี้ว่าเขือมาหรือว่าผัดตายมาไงอันที่อย่างเฮอชามาเฮออาทีลี20บาทว่าอย่างนี้ชาหน้าไปดูไงอาทีแบงก์ว่าอย่างชอบไงปีขวาอาวุลาชูอีซ์อาคือซื้อสูงว่าอย่างไงว่าอาวุใช้ชีวิตเฮออยู่ซ่ามาไงอะไรกว่าเยอะเฮอยิ่งซ่าตัวเฮอตัวซ่างว่าทำไมอย่างเฮอยาเดบักทองว่าอย่างนี้

0: мамо мяну мама папа
1: минуться небе зелень няни зову. А мы до иммани. И все.